учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Среди отличников учебы и выпускников училища немало выходцев из нашей республики. По итогам встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. В Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушениями слуха. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем до плюс 15 градусов. Пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 7, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 2, плюс 9 градусов, облачно, дожди. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою уважаемую превенцию, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке в Старобельске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил министру строительства и ЖКХ региона Рашиду Узденову выехать в Старобельск для оценки масштаба разрушений после атаки на педагогический колледж и определения объема восстановительных работ. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Такое решение было принято на оперативном совещании главы региона с председателем правительства республики. Рашид Темрезов отметил, что президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу. Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Еще раз глава региона выразил соболезнования семьям погибших. «Мы готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям». Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке, отметил Темрезов. В Карачаево-Черкесии почтили память погибших в результате террористического акта в Старобельском муниципальном округе ЛНР. У педагогического колледжа имени Хабекова в Черкесске был установлен памятный баннер, состоялось возложение цветов. Почтить память погибших и выразить поддержку жителям Старобельска пришли представители органов власти, педагоги, студенты, трудовые коллективы, молодежные организации и жители республиканской столицы. Память погибших почтили минутой молчания. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям при главе республики Рашиде Темрезове из Усть-Джигутинского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Коллектив и учащиеся второй школы райцентра собрали медикаменты, сладости, чай, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Ранее в военные госпитали и военнослужащим, находящимся в зоне СВО, отправили более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками джигутинского предприятия «Селена». Также накануне воспитанники спортивной школы «Победа» собрали 5 тонн питьевой воды и продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости и маскировочные сети. Груз уже доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. В администрации Джигутинского района состоялось награждение участника специальной военной операции Александра Лапунова медалью «За храбрость второй степени». Он удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. В настоящее время Александр находится на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии, где ему оказывается необходимая помощь для скорейшей адаптации к мирной жизни. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по Государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект «Своих не бросаем» реализуется российскими железными дорогами совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. При поддержке правительства Карачаево-Черкесии в поездку отправились 7 членов семьи участников СВО. Для них организованы путешествия в поездах-отелях и экскурсии, культурная программа и сопровождение специалистов. Проект направлен на поддержку семей защитников и сохранение исторической памяти. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: «Пятерочки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г.
2: Телефон 21-15-19.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы плюс 10, днем до плюс 15 градусов, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью плюс 7, днем до плюс 12, пасмурно, дождь. В Домбае плюс 2, плюс 9 градусов, облачно, дожди. В Архызе плюс 3 ночью, днем до плюс 11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 55 10.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине образования пограничной службы Федеральной службы безопасности России и 102-й годовщине образования погрануправления в Карачаево-Черкесии. После выноса флагов, собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто до конца остался верен присяге и стране. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе России в период проведения специальной военной операции, госнаградами были отмечены сотрудники регионального пограничного управления. Среди них есть и те, кто отдал свою жизнь, защищая безопасность России. Ряд сотрудников получили ведомственные и республиканские награды за отличие при исполнении, защите и охране государственных границ. Глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что пограничники всегда были и остаются символом мужества, стойкости и преданности Родине. «Спасибо каждому за верность отчизне, стойкость и ежедневный труд во имя безопасности страны». Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсудили вопросы сотрудничества учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Среди отличников учебы и выпускников училища немало выходцев из нашей республики. По итогам встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. В Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушениями слуха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди больные ВИЧ-инфекцией живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов. Огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
5: 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Охтова, серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев, бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корчан», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкёзов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: в Архызе 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В Черкесске состоялось торжественное мероприятие, посвященное 108-й годовщине образования пограничной службы Федеральной службы безопасности России и 102-й годовщине образования погрануправления в Карачаево-Черкесии. После выноса флагов собравшиеся почтили минутой молчания память тех, кто до конца остался верен присяге и стране. Указом президента России за мужество и отвагу, проявленные в ходе пресечения вооруженных провокаций на государственной границе России в период проведения специальной военной операции, госнаградами были отмечены сотрудники регионального пограничного управления. Среди них есть и те, кто отдал свою жизнь, защищая безопасность России. Ряд сотрудников получили ведомственные и республиканские награды за отличие при исполнении, защите и охране государственных границ. Глава региона Рашид Темрезов подчеркнул, что пограничники всегда были и остаются символом мужества, стойкости и преданности Родине. «Спасибо каждому за верность отчизне, стойкость и ежедневный труд во имя безопасности страны». Накануне глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел рабочую встречу с начальником Ставропольского президентского кадетского училища полковником Вячеславом Преснухиным. Обсудили вопросы сотрудничества учебного заведения с республикой, реализацию совместных мероприятий и укрепление взаимодействия в сфере патриотического воспитания молодежи. Ставропольское президентское кадетское училище является одним из ведущих довузовских образовательных учреждений Министерства обороны России. Среди отличников учебы и выпускников училища немало выходцев из нашей республики. По итогам встречи договорились продолжить совместную работу, направленную на развитие системы военно-патриотического воспитания молодежи. В Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особое внимание уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушениями слуха. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105,5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 29 мая в Черкесске в ночные часы +10, днем до +15 градусов, пасмурно, дождь. В Карачаевске ночью +7, днем до +12, пасмурно, дождь. В Домбае +2, +9 градусов, облачно, дожди. В Архызе +3 ночью, днем до +11, пасмурно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан стал лидером среди субъектов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно при помощи фитомелиоративных мер в республике удается закреплять пески на площади от 4 до 6 тысяч гектаров. В текущем году регион направил на конкурсный отбор в Минсельхоз России 95 проектов по мелиорации, в том числе 63 по фитомелиоративным и культуротехническим мероприятиям с охватом более 12 тысяч гектаров земель. Ингушетия. За последние 6 лет на развитие сельских территорий в Ингушетии направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Улучшены жилищные условия 204 семей. Реализовано 139 проектов по благоустройству. Проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61 километра. В 7 селах региона построены социально значимые объекты, в том числе детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки и очистные сооружения. В настоящее время в рамках госпрограммы ведется строительство школы-интерната на 120 мест в сельском поселении Галашки. Кабардино-Балкария. В ходе рабочей поездки в Нальчик полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка провел двустороннюю встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Обсуждали вопросы общественно-политической обстановки в субъекте, а также реализацию стратегических задач в области социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Так, с начала года индекс промышленного производства в регионе составил 109%. В сельском хозяйстве рост на 4%. Доходы республиканской казны увеличились на 8%. Республика принимает участие в реализации мероприятий по 12 национальным проектам, на реализацию которых направлены 14 миллиардов 300 миллионов рублей, более 11 миллиардов из которых – средства федерального бюджета. Запланировано строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство более 140 объектов. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в Тиберде с 15 по 19 июля пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В них примут участие 140 человек. Это 7 команд из каждого региона Северного Кавказа. В течение нескольких соревновательных дней участникам предстоит преодолеть сложные этапы и дистанции, максимально приближенные к реальным экстремальным ситуациям. Включены этапы комбинированная пожарная эстафета, спасательные работы на акватории, маршрут выживания. Главная цель соревнований – формирование практических навыков, которые помогут участникам в критических ситуациях сохранить собственную жизнь и спасти окружающих. Северная Осетия. В Северной Осетии на благоустройство общественных территорий в текущем году предусмотрено более 431 миллиона рублей. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе, где обновят 18 общественных зон, остальные – в районах республики. Всего благоустройству подлежит 41 общественная территория. Ставропольский край. Более 10,5 миллиардов рублей инвестиций внесут новые проекты в экономику Ставрополья. Будет дополнительно создано свыше 600 рабочих мест. Так, в Георгиевском округе появится инновационный ветеринарно-образовательный центр и завод по розливу питьевой воды и производству безалкогольных напитков. В краевой столице до 2030 года планируется создать туристско-развлекательное гастрономическое пространство с магазинами и точками общественного питания. Чечня. Институт исламских наук Даруль-Хадис вместимостью 500 человек открыли в Грозном. Религиозный объект назван в честь матери бизнесмена Микаила Гуцериева, Марем Ахильговой. Здесь будут изучать исламское право, арабский язык, коранические дисциплины, тафсир и хадисоведение. Строительство велось за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

104,5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий.

0: В микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
2: 265 888.

0: А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.
1: Разбито сердце.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Люди, больные ВИЧ-инфекцией, живут рядом с нами. У них такие же заботы, такие же планы на будущее. Но они боятся говорить о своей болезни, потому что их могут уволить с работы. ВИЧ-инфицированные дети подвергаются стрессу в школе, но они не виноваты, что это с ними случилось. Будьте милосерднее. Не превращайте жизнь людей с ВИЧ-инфекцией в страдания. И помните, ВИЧ – это касается всех нас. По заказу Министерства здравоохранения России.
2: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес: город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8 928 186 09 99.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Охтова. Серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевская, футбольный клуб «Корча», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкёзов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Усть-Джигуте, полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Продолжается прием инициатив жителей России для формирования народной программы партии «Единая Россия». Почти 8800 предложений уже поступило от жителей Карачаево-Черкесии. Из них 5300 инициатив были собраны в ходе личных встреч, приемов граждан и работы общественных приемных партий по всей республике. Еще почти 3500 предложений жители направили дистанционно через интернет-площадки и электронные сервисы. Глава региона Рашид Тимрезов отметил, что это показатель доверия и готовности людей участвовать в развитии республики. Народная программа – это один из реальных механизмов развития страны и позитивных изменений, которые затронули разные сферы жизни. До 10 августа продолжается прием предложений через портал «Естьрезультат.рф» в местных и региональных отделениях партии, общественных приемных и штабах общественной поддержки. Глава региона призвал каждого внести свой вклад в будущее Карачаево-Черкесии. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел заседание регионального правительства, на котором рассмотрели 15 вопросов. Кабинет министров утвердил проект постановления о создании спортивных сооружений в СЖ, Кызыл-Юрте, Эркен-Халке и Садовом. Каждая умная спортивная площадка займет 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. Также был принят проект постановления о предоставлении дополнительных субсидий на восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог нового микрорайона в СЖ. В Карачаево-Черкесии стартовал второй всероссийский агродиктант. Акция проходит с 26 по 30 мая на 48 площадках в школах, вузах, фермерских хозяйствах, агропредприятиях и офисах Россельхозбанка. Центральной площадкой стал штаб общественной поддержки «Единой России», где свои знания в сельском хозяйстве проверили депутаты парламента, представители Минсельхоза, активисты партии. Они ответили на 30 вопросов за 40 минут. В этом году в программу добавили новый блок «Экономика сельского хозяйства». Написать «Агродиктант» онлайн можно до 30 мая на сайте agrodiktant.rf. Результаты объявят после 10 июня. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: «Маяки 5».
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-00-23.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: проходит монотонно. Слова скопились в горле кома.
1: КЧР-ФМ 104.5. Карачаевск.

0: 104.5.
1: Мало кто знает, первые минуты дождя самые опасные для водителя, и некоторые не обращают на это внимания. Большинство, услышав о данном факте, отрицают его, так как им трудно поверить, что асфальт, который едва тонула влага, может стать скользким, а автомобиль становится неуправляемым. В первые минуты дождя происходит заметно больше дорожно-транспортных происшествий, чем спустя некоторое время после его начала. Именно этот фактор может создать опасность при движении. Особенно при резком понижении температуры. Помните, что погодные условия способствуют срыву планирования колеса, и сцепление резины неравномерно распределяется по асфальту.
2: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Аслан Хаджимустафов стал бронзовым призером первенства Европы по вольной борьбе. Соревнования прошли в городе Самокове, Болгария. В составе сборной команды России по вольной борьбе на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзу. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шауф и Адамиркан Езауф. Всероссийские соревнования по самбо среди сельской молодежи завершились в Липецкой области, собрав сильнейших юношей и девушек в возрасте 12-14 лет из разных регионов страны. Юные спортсмены из Карачаева-Черкесии завоевали 7 медалей различного достоинства и 2 путевки на первенство России. Соревнования стали отборочным этапом на первенство страны. Золото у Саида Чикатуева и Аслана Охтова. Серебряные призеры Рамазан Махсудов и Мухаммад Тамбиев. Бронзовые награды у Мусы Махожева, Умара Чикатуева и Аслана Шаова. Победители соревнований получили право выступить на первенстве России по самбо, которое пройдет с 1 по 6 июня в Уфе. Карачаево-Черкесию на всероссийском турнире представят обладатели золотых медалей. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Азамат Охтов, Марат Абитов, Муса Кишмахов, Рустам Охтов, Магомед Озов, Каплан Братов, Арсен Пшнатлов, Ричард Татоев и Иналь Шаев. В ауле Сарытюз в Карачаево-Черкесии прошел республиканский этап всероссийского турнира «Кожаный мяч», в котором приняли участие детские футбольные команды Карачаево-Черкесии. В возрастной категории 2013-14 годы рождения команда спортивной школы номер 1 из села Чапаевское, футбольный клуб «Корча», заняла первое место. Победа команды дает право представить Карачаево-Черкесию на финальном этапе всероссийского футбольного турнира «Кожаный мяч», который пройдет в августе в городе Волжский Волгоградской области. Подготовкой спортсменов занимается тренер-преподаватель Биберт Джанкезов. В станице Зеленчукской прошли военно-полевые сборы навигаторов детства. Участниками стали 250 школьников Зеленчукского района. Организаторами, помимо проекта «Навигаторы детства» Росдетцентра, стало пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесии и администрация района. Сборы были приурочены к году единства народов России и Дню пограничника. Наставниками на учебных точках выступили сами пограничники. Первый этап испытаний был посвящен военно-техническим дисциплинам. Участники соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, топографии и вязании узлов. Ребята на время проводили разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжали магазины. Одной из интереснейших задач стала тропа следопыта. Школьники учились определять направление движения по следам, вычисляя, куда шел условный нарушитель – в сторону границы или в тыл страны. Второй блок заданий проверял умение подростков справляться с трудностями полевой жизни. На скорость они ставили палатки, учились разжигать костер и обустраивать бивуак. Но на полевой кухне развернулся конкурс поваров, где команды доказывали, что могут обеспечить себя горячим питанием вдали от дома. Победители получили заслуженные награды. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, горджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками.

категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир гпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. 104.5 FM. КЧР-ФМ.

Доброй пятницы, дорогие любимые радиослушатели. Меня зовут Анна Гончарова, а вы здесь на волне 104.5 FM. Это радиостанция КЧР FM. Начинаем пятничный большой информационный час. Это программа «Студия FM». Мы в ней говорим о важном, главном, интересном, о том, что происходит в республике и волнует наших земляков. Друзья, расскажу о новостях. Много всего важного и интересного происходит в эти последние майские дни. Будут анонсики интересных мероприятий, ну а далее беседа. Все как всегда. Масса полезной информации в одном часе. Не переживайте, будут музыкальные паузы, все как обычно. Все для того, чтобы вы были в курсе последних событий, всего, что происходит здесь, в Карачаево-Черкесии. Итак, новости. Итак, друзья, сегодня глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра республиканской столицы Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый 2025 год. Для столицы республики минувший год стал особенным. Черкесск отмечал свое 200-летие. Символично, что юбилей города совпал с празднованием 80-летия Великой Победы. Важнейшей даты для всей нашей страны, объединяющей поколения памятью о подвиге народа-победителя. Все юбилейные мероприятия прошли на достойном уровне и объединили тысячу жителей республики и гостей нашего региона, подчеркнул глава республики. Он также отметил, что важно то, что, несмотря на современные вызовы, Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития. Отрадно, что в республиканской столице растет число субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличиваются собственные доходы городского бюджета. Все это говорит об устойчивости экономики города, деловой активности и эффективной работе муниципальной команды. Среди ключевых результатов прошлого года также реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, капитальный ремонт школ, детских садов и дворца культуры, развитие спортивной инфраструктуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, активное участие города в национальных проектах и федеральных программах. Особое внимание в Черкесске уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Эта работа должна оставаться безусловным приоритетом для всех органов власти, подчеркнул Тимрезов. Он также отдельно отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, зеленого облика Черкесска, а также повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Тимрезов подчеркнул, что муниципальная власть ближе всего к людям, поэтому особенно важно слышать жителей, оперативно реагировать на их обращения и работать в постоянном диалоге с горожанами. Глава региона поблагодарил команду мэрии Черкесска, депутатский корпус, представителей духовенства и общественников, правоохранителей и силовой блок и всех жителей республиканской столицы за совместную работу на благо столицы нашей республики. Он выразил уверенность, что впереди у города новые достижения и успешная реализация всех намеченных проектов. Ну и сегодня же состоялась рабочая встреча главы республики с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Были намечены основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента, планов по развитию Карачаева-Черкесии и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала республиканской столицы, более адресной работе с субъектами малого и среднего бизнеса, наращивание собственной налоговой базы – это дополнительные возможности для решения социальных задач, строительства новых объектов и благоустройства территорий, подчеркнул Тимрезов. Кроме того, в центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам. Благоустройство дворов, качество дорог, работа ЖКХ, регулярная работа общественного транспорта, своевременный вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов поддержки, в том числе в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ. Безусловно, активную работу в этом направлении должны проводить и депутаты, инициировать современные подходы. Но Тимрезов подытожил, что все мы видим, как позитивные преобразования, которые происходят
происходят в городе, так и точки роста, где необходимо объединить усилия. И важнейшую роль в этом процессе играет муниципальная власть. О роли непосредственной работы с людьми неоднократно говорит и наш президент Владимир Путин. Ну а накануне премьер-министр Карачаева-Черкесии Мурат Аргунов проводил заседание регионального правительства. Было рассмотрено 15 вопросов. Так, Кабинет министров утвердил проект постановления о создании спортивных сооружений. В 4 населенных пунктах Псыже, Кызыл-Юрте, Кенхалки и Садовом. Здесь появятся новые спортивные объекты. Каждая умная спортивная площадка займет площадь 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. Также был принят проект постановления о предоставлении дополнительных субсидий на восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог в новом микрорайоне Псыжа. Накануне в Черкесске прошло консультативное мероприятие с участием лор-врачей, сурдологов и специалистов по слухопротезированию из Астраханского филиала научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие было организовано по распоряжению главы региона совместно с фондом «Защитники Отечества». Специалисты провели отбор пациентов, ветеранов специальной военной операции, а также участников СВО, находящихся в отпуске или долечивании, для последующего оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Особенное внимание было уделено пациентам с минно-взрывными травмами и нарушением слуха. Накануне в Карачаево-Черкесии стартовал второй всероссийский агродиктант. Акция проходит с 26 по 30 мая на 48 площадках в школах, вузах, фермерских хозяйствах, на агропредприятиях и в офисах Россельхозбанка. Центральной площадкой стал штаб общественной поддержки «Единой России», где свои знания в сельском хозяйстве проверили депутаты парламента, представители Минсельхоза Республики, активисты партии и участники проекта «Женское движение Единой России». Участникам агродиктанта предстояло ответить на 30 вопросов за 40 минут. В этом году в программу добавили новый блок «Экономика сельского хозяйства». Написать агродиктант можно и онлайн до 30 мая на сайте agrodiktant.rf. Результаты объявят уже в середине июня. Туристический комплекс «Медовые водопады» в Карачаево-Черкесии планирует в ближайшие 5 лет увеличить турпоток втрое. Это более чем 600 тысяч человек в год. Так, в прошлом году «Медовые водопады» посетили 220 тысяч гостей. Сейчас на курорте идет активное создание новых интересных локаций, аттракционов, совершенствование и обновление действующих площадок и объектов. Новинкой этого лета станет стеклянный мост на высоте 30 метров. Его открытие состоится в День России 12 июня. Но в ближайшие планах руководства туркомплекса также расширение парка экстремальных развлечений, одним из востребованных аттракционов которого сейчас уже является самый длинный в России зиплайн протяженностью более 1000 метров. Культурное событие и анонс. Торжественное открытие выставки авторских кукол «Кукла моей мечты» состоялось накануне в картинной галерее в Черкесске. Здесь представлены работы талантливых мастеров-кукольников из разных уголков России. Можно найти все от изысканных фарфоровых и шарнирных кукол до уютных вязаных игрушек и мишек Тедди. Посетители смогут увидеть и ватные елочные игрушки, авторские украшения и цветы ручной работы. Каждый экспонат хранит частичку души своего создателя. Выставка проходит в Черкесске по улице Красноармейская, 56. Это картинная галерея Республиканского музея-заповедника. Она продлится до 14 июня. Понедельник выходной, а время работы выставочных залов с 10 до 18 часов. Дети до 3 лет проходят бесплатно. Действует оплата по Пушкинской карте. Друзья, ну и вновь объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, до конца суток 29 мая и в течение суток 30 и 31 мая местами в Карачаево-Черкесии ожидается комплекс метеорологических явлений. Это сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-25 метров в секунду. В отдельных районах сильный ливень, очень сильный дождь. На реках ожидается подъем уровня воды, возможно, до неблагоприятных отметок.
В горах возможен сход селей малого объема. Рекомендуется не парковать транспорт под деревьями и шаткими конструкциями, полностью воздержаться от походов в горы или к водоемам из-за угрозы селей и подъема уровня воды. Ну и напомним единый номер вызова экстренных служб 112. Друзья, вот такие новости к этой минуте. Впереди у нас интересные разговоры. Ну а пока будем слушать музыку.

0: Я хочу сказать вам крепкого здоровья, пожелать и сказать, будьте здоровы, друзья. Вы уже знаете, наши постоянные слушатели наверняка уверены, знают, что сегодня наш разговор будет посвящен теме нашего с вами здоровья. Каждую неделю мы встречаемся в этой эфирной студии с представителями медицинского сообщества. Есть у нас большой план и важная задача рассказывать максимально о нашем с вами здоровье, о технологиях по его сбережению, сохранению, по популяризации каких-то хороших инициатив, здорового образа жизни, профилактики заболеваний. Ну, цель-то большая, друзья, есть национальная стратегия, в которой увеличение продолжительности жизни, здоровой и активной, это одна из основных серьезных задач, которые обозначены президентом нашей страны. Мы, конечно же, за такую инициативу и будем продолжать вносить свой вклад. Эта неделя проходит как неделя отказа от табака. Это ежегодное традиционное мероприятие, которое проводит Минздрав вместе с различными структурами, организациями. О вреде табака мы будем сегодня тоже говорить. Не только о вреде, а о том, как вообще обстоит ситуация, растет у нас приверженность к этой вредной привычке, или все-таки все больше наших соотечественников отказываются от нее, как влияет табакокурение на наше здоровье, как избавиться от привычки, какие вообще большие серьезные федеральные кампании в этом направлении проходят. Все о борьбе с табаком в нашей сегодняшней программе. Друзья, давайте встречать нашего гостя. У нас сегодня врач-психиатр-нарколог из Адыгейхабльской центральной районной больницы Нур Агаржаноков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Нур, добро пожаловать в нашу эфирную студию. Мы очень рады, что вы нашли время, приехали и готовы с нами побеседовать. Давайте немножечко вообще о самой неделе отказа от табака. Неужели время идет, а проблема, ну, остается по-прежнему очень-очень серьезной и актуальной, что вот целая неделя каждый год отводится этой проблеме?
1: Спасибо за слово. В современном мире борьба с курением приобрела глобальное значение. Кампания «Неделя без табака» символизирует важный этап в снижении уровня курения. Эта инициатива не только способствует сокращению числа курильщиков, но и становится движущей силой цифровизации. Просветительская работа, открывая новые пути противостояния табачной зависимости и формируя рекомендации для дальнейшего развития антиникотиновых программ.
0: Акция «Неделя без табака», она уже такая традиционная, и, как мне кажется, она с каждым годом все больше и больше становится.
1: Да, ранее был только день, а теперь уже неделю.
0: То есть раньше был день отказа от табака, теперь это уже целая неделя. То есть получается, в течение целой недели во всех городах, районах, во всех субъектах Российской Федерации проходят различные мероприятия. Я уверена, что наши коллеги-журналисты во всех регионах России активно подключаются, медики выступают, ходят на встречи, раздают листовки, дают какие-то полезные рекомендации, какие-то интересные, молодежные, спортивные инициативы проходят. Ну и на самом деле масштаб компании, они только нарастают. Это очень здорово. Очень хочется, чтобы больше таких профилактических компаний было. Вот такое хорошее, правильное, рациональное зерно. Это вот такой большой, серьезный государственный подход. Здесь видна рука такая, знаете, серьезная. И это очень-очень здорово.
1: Масштабная кампания в этом году охватила более 5 миллионов россиян и 50 миллионов человек по всему миру. В соцсетях было опубликовано 12 миллионов постов с хэштегом «Неделя без табака».
0: То есть кто публикует такие статьи? То есть это и медицинское сообщество, да, и неравнодушные люди, блогеры, да, медики те же самые, люди, которые побороли эту зависимость, которые относятся ответственно к своему здоровью. Вы сказали 12 миллионов публикаций, да, с хэштегом «Неделя без табака». Здорово. Что по цифрам, да, давайте еще поговорим о том, что, а вот цифровые технологии, кстати, современные, вы сказали о постах, да, то есть о социальных сетях, вот сегодня все больше таких мероприятий именно в цифровую среду перетекает. Помогает интернет в борьбе с табаком и эффективно ли это?
1: Очень хорошо помогает, так называемые онлайн-марафоны, приложения в соцсетях. Так мы охватываем молодежь, подростков и большую часть тоже взрослого населения. Помогает очень хорошо. Даже вот если смотреть по статистике, значительное снижение числа курильщиков, особенно среди молодежи. Уровень информативности о вреде курения составил с 79% до 87%. То есть охват у нас вырос. Маленький, но вырос, все равно растет. То,
0: что... Ну, вы знаете, учитывая глобальные, да, масштабы, что порядка там 5 миллионов человек охватили компании, да, по нашей стране, и гигантское какое-то количество по всему миру, это очень здорово. То есть социальные сети вот здесь на пользу все-таки приходят.
1: Да, в пользу.
0: Угу. Вы сказали, что вот среди молодежи, да, возрос уровень информированности. Я вот хочу поговорить, давайте про молодежь как раз вот поговорим. Вредная привычка, как правило, да, вот табакокурение в том числе, она появляется в большей степени у людей достаточно молодых. Что здесь можно сказать? Растет уровень, снижается? Актуальна ли для молодежи сейчас табачная проблема?
1: Ну, данные за 2026 год, ну и 2025, демонстрируют значительное снижение уровня курения среди молодежи и подростков, что является результатом успешной профилактической работы, вовлеченности в образовательные программы, цифровые марафоны и группы курения, формируя у них стойкие навыки отказа. Такой позитивный сдвиг важен для долгосрочного оздоровления населения и снижения заболеваемости, связанной с табаком. Мы замечаем, что большая часть вот рожденных нулевых, они как бы меньше хотят видеть и как-то...
0: То есть получается, чем вот те, кто родились в прошлом веке, да, отличаются они, современные, да, ребята, которые после нулевых родились, миллениалы, поколение альфа, у них все-таки меньше приверженность. Меньше. И здесь как раз-таки вот та самая большая масштабная кампания, информационная в том числе, которая вот по пропаганде здорового образа жизни, то есть сейчас модно быть здоровым, активным, не курить, заниматься спортом, быть активным, и везде на всех площадках это пропагандируется, и, то есть получается эффект такой есть. То есть получается, да, молодежь менее подвержена, чем... когда-то была молодежь там 80-х, 90-х, 70-х и так далее. А вообще, что с табаком в мире и в России, да? Есть ли какие-то вот тенденции, которые отмечены, и о них можно говорить? Растет табачная зависимость, снижается, как она меняется?
1: Ну, сравнительный анализ данных Минздрава Российской Федерации и ВОЗ за период с 2024 года по 2026 год показал устойчивое снижение доли возрастных курильщиков в России, что соответствует общей глобальной тенденции. Уменьшение числа курящих по всему миру, такие результаты свидетельствуют о положительном эффекте комплексных мер от законодательных инициатив до масштабных профилактических кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни. Тут можно включить и диспансеризацию, чтобы, ну, скорее всего, это проходит активно. А молодежь, то, что в соцсетях и на табаках, то, что пишут о вреде.
0: Угу, угу. Вот эти страшные, да, картинки, да?
1: Картинки тоже как бы дают эффект. И очень мне нравится, что командно все работают, и Минздрав, и государство, и все вместе взяты, они очень, как сказать, командная работа у них очень хорошо.
0: То есть это вот системный такой серьезный, да, подход. Получается, что единоразовые акции, да, как это было когда-то, сегодня переросли в системную работу, да, и получается та же самая молодежь, которая раз в неделю видит каких-то спикеров, гостей в социальных сетях, натыкается на какие-то положительные примеры, осуждения вообще этой истории, все это ведет к тому, что табачная зависимость снижается. Но есть все-таки вот уловки табачных компаний, да, на которые они идут. Если раньше это был табак в виде сигарет, папирос, табака такого насыпного, сегодня они тоже модернизируются, вроде как в ногу со временем идут, и придумали вот эти электронные системы, электронные сигареты, системы доставки табака, кальяны и так далее.
1: Жевательные.
0: Табак, который вроде бы видоизмененный, но тоже вот этикетки яркие используют, там отсутствие табачного характерного дыма, да, что для молодежи тоже, ну, важно, чтобы вот мама не узнала, не унюхала. Но, тем не менее, друзья, мы тоже не стоим на месте, большая информационная кампания проходит. Вот по гендерным различиям хотела бы поговорить. Всегда интересно, да, вот мы сегодня узнали, что молодежь уже менее подвержена табакокурению, то есть, получается, у нас сейчас, зависимо от табака, больше люди которые родились там в 90-е и раньше, получается, да. То есть это вот большой. Ну и у рисков по здоровью у них больше. А вот по гендерам мужчины и женщины?
1: Ну, здесь надо смотреть то, что нулевые, это они больше к жевательным вот этим со вкусовым эффектом подвержены. А наше поколение 90-х и далее более все-таки табачному.
0: То есть, получается, вот этот классический табак, к чему привыкали, да, какие зависимости у людей появились там в их молодости, скажем так, вот они сейчас сохраняются.
1: Ну, исследования выявили различия в динамике снижения курения среди мужчин и женщин. Мужчины традиционно демонстрировали более высокие показатели курения, однако благодаря целевым кампаниям и изменению социальных стереотипов о количестве курящих мужчин заметно сократилось. Женщины более активно вовлекаются в профилактические программы, что отражается в их более быстром отказе от привычки. Такие данные помогают адаптировать стратегии с учетом гендерной особенности.
0: Угу.
1: То есть тут прошел, как-то выровнялось, ну, больше, наверное, и мужчины, и женщины.
0: Угу. Ну вот вы сказали, что женщинам легче отказаться от зависимости. Где-то есть свои приятности и плюсы, да, скажем так. Конечно, вовлекаться не нужно, это очень опасно. Вы сказали о том, какие-то онлайн-марафоны есть, да? Вот какая-то интересная история. Я, если честно, не встречала, да? Как это происходит? То есть какой-то популярный человек говорит, а давайте-ка вместе со мной будем отказываться, да? То есть и здесь специалисты помогают, рассказывают. Как вообще это работает? Что за онлайн-марафоны? Ну, что это за интересная история?
1: Больше как динамика участников онлайн-марафонов демонстрирует постоянный рост, что свидетельствует о востребованности цифровых методов поддержки и мотивации. Такие марафоны как обеспечивают удобный формат для желающих бросить курить, предоставляя структурированную помощь и поддержку в режиме реального времени. Анализ показывает высокий процент успеха среди участников, что подтверждает эффективность и перспективность цифровых форматов в борьбе с зависимостью, ну, от табачных.
0: То есть, получается, людям легче бросать с такими же табакозависимыми онлайн, да? Получается, когда сразу несколько людей или кто-то помогает, или есть какой-то цифровой помощник или человек, да, который доктор, да, специалист, да, на расстоянии. То есть цифровой формат сейчас люди предпочитают больше, чем вот самостоятельно биться и бороться с этой зависимостью.
1: К сожалению, самостоятельно тяжело бросить курить. Я бы рекомендовал всегда обращаться к специалистам. И вот такие марафоны, они тоже как бы ты не один бросаешь, то есть это уже как бы легче будет бросить.
0: То есть за компанию, получается.
1: Да. Коллективно как-то всегда было проще.
0: Здорово. А еще, друзья, очень важно сказать о том, что, да, вот мы говорим, что надо бросать, надо не вовлекаться в эту историю, но, коль уж мы сегодня, да, с медицинской точки зрения говорим, очень важно сказать о пагубных последствиях табака, воздействия табачного дыма на организм человека. Да, все вроде бы знают, что табак это плохо, а вот почему плохо, не очень многие задумываются. На самом деле табак, табачный дым и вещества, которые содержатся в процессе сгорания или парения табака, они влияют на все органы и системы. На сердечно-сосудистую, на дыхательную, на систему кровообращения, на репродуктивную, то есть на половую систему, естественно, затрагивает и вносит свои изменения, на пищеварительную систему. Доктор, ну, действительно же так, да, получается, табак бьет вообще по всем целям, да, есть органы-мишени, вот эти, да, сердце, сосуды и мозг, на которые больше всего бьет, но по факту нет такого органа и такой системы, на который бы табак не влиял.
1: Да, нет такого, к сожалению, чтобы он только один зафиксировал, а в основном бьет он комплексно. Правильно сказали, что есть мишени. Вред табака очень большой, хоть он, как сказать, медленно убивает человека.
0: То есть, если, например, там с токсическим воздействием наркотиков эффект, да, вот современные, если вот эти наркотики, эффект может быть пагубный, вот там буквально даже с первого приема и зависимость, а с табаком здесь отсрочено может быть на годы и десятилетия.
1: Ну да, кстати, с наркотиками у нас чуть-чуть другая картина, там сразу видно, и на что бьет, и как бы полегче. А вот с никотином он медленно-медленно вас будет убивать.
0: Поэтому важно задуматься и посещать все-таки диспансеризацию. Да, мы всегда говорим о том, что диспансеризация – это способ и возможность на ранних стадиях выявить заболевание и начать лечение. А вот что касается табака, да, все понимают, что самое грозное осложнение – это раковые заболевания.
1: Да, очень они, как сказать, активируют они раковые клетки, они все равно... Самое главное, проходите диспансеризацию и бросайте курить.
0: Вот, друзья, на диспансеризацию мы идем не только для того, чтобы вот как-то вот пройти, собственно говоря, чтобы больше не звонили из поликлиники, а мы идем-то на самом деле с целью свой уровень здоровья, да, проверить, выявить какие-то заболевания, если они есть и начинаются на ранней стадии. Все мы понимаем, да, что есть какие-то предрасполагающие факторы, начинающиеся стадии заболевания, да, если, например, в случае с раковыми заболеваниями, конечно, легче на начальных стадиях лечить, чем когда это уже в запущенной стадии, и человек уже не может полноценно так же, как и раньше, жить, работать, активности свои соблюдать и так далее. Здесь, конечно, все понятно. Друзья, знаете, такие интересные цифры нашла, готовилась к эфиру, посмотрела, что плюсы от того, что человек бросает курить, они будут видны уже даже через какие-то минуты и часы. Доктор, если позволите. Через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс и артериальное давление, заявляют медики. Уже через 12 часов уровень угарного газа в крови снижается до нормы. Через 2-12 недель улучшается кровообращение и функция легких. Друзья, через 12 недель. Но 3 месяца, получается, ваш организм еще вот в такой напряженной стадии будет работать, да, в напряженном режиме. То есть, получается, оцените, насколько серьезное воздействие табака. Ну и примерно через 1-9 месяцев пройдет кашель и одышка. Это частая история для курильщиков. А через год риск инфаркта снизится вдвое по сравнению с теми людьми, которые курят. А еще, друзья, конечно же, гораздо улучшится ваше настроение. Вот сегодня мы говорим о том, что мы живем в режиме каком-то стрессовом, да, все ищут способы, как избавиться от стресса, как вот снизить этот стресс, и как раз вот многие начинают курить-то именно и поэтому, да, что какое-то такое заблуждение, что стресса будет меньше и легче с ним справляться. По факту табак не помогает справляться со стрессом, а прибавляет еще каких-то проблем со здоровьем. Хорошо, что еще можем добавить, доктор?
1: Хотелось бы сказать, что, еще раз напомню точнее, что вы не одни, помощь всегда окажем. Главное, начните, а мы дальше с вами совместно будем помогать, потому что в 28-30% случаев рецидив возврата курения очень, ну, это большой
0: процент. То есть, получается, каждый третий, кто бросает, возвращается может к этой вредной привычке. То есть, получается, очень серьезный такой процент. Треть, получается, да?
1: Ну, да.
0: То есть, треть людей возвращается к привычке. Серьезная цифра, на самом деле. Вот вы сказали, что самостоятельно очень непросто бороться, да, не у всех хватает силы воли, не все готовы. Онлайн-марафоны, да, это хорошая история, когда совместно люди настраиваются на эту историю, отчеты какие-то друг другу пишут и так далее, когда кто-то помогает. Но можно же и в медицинских учреждениях получать помощь. Я знаю, что в нашем головном учреждении, наркологическом диспансере, есть и психологи, и врачи, психиатры-наркологи, ваши коллеги работают, и комнаты релаксации специальные есть, и медикаментозные, и немедикаментозные, и психологические формы работы. То есть кому проще по старинке с живым доктором, да, с человеком общаться, есть такой формат?
1: Вы можете где угодно воспользоваться этой услугой, главное, чтобы не один.
0: Угу. Ну, видите, поддержка нужна здесь, да? То есть, получается, значит, получается не столько даже это токсическая зависимость, сколько еще и психологическая, да, получается. Нет, если организму легче, да, проще как-то побороться, а вот голову тоже нужно как-то перестроить.
1: Они всегда рядом идут, угу. И психологическая, и физическая,
0: угу.
1: В основном.
0: Друзья, знаете, еще коллеги Нура в прошлые годы, когда приходили по этой тематике, они говорили о еще одном действенном способе. Для многих людей это такой хороший способ задуматься об отказе от курения. Да, пачка сигарет, сколько там? Ну, в районе 200 рублей, да, пусть стоит. Если это одна пачка в день, 365 дней в году, умножаем на 200, друзья, порядка 70 тысяч, да, получается, чуть даже больше. То есть вот столько в год вы тратите на табак. просто задумайтесь, на какие интересные, яркие цели, может быть, на какую-то покупку или путешествие, о которых вы давно мечтали, вы можете сэкономить, отказавшись от вредной привычки. Это тоже экономический фактор, да. Тоже очень хороший такой.
1: Ну, сокращение на лечение, наверное, будет.
0: Да, кстати.
1: От вреда этого.
0: Да, все понимают, что лечение сейчас недешево, препараты, медикаменты сколько могут стоить. Поэтому, друзья, экономический момент и фактор тоже очень, очень важен. Ну, вы говорили выше о масштабной такой кампании, приуроченной к неделе отказа от табака. Я так понимаю, что есть какая-то стратегия развития и наращивания этой федеральной кампании. Какие-то цели, задачи, которые ставятся, и вообще, что, чего хочется, да, государству? Понятно, что вот как-то в нули уйти, да, чтобы курящих людей не было в нашей стране, соответственно, уровень здоровья выше, и расходов на медицину меньше, и так далее, и так далее. Что по этой стратегии можно сказать?
1: Ну, стратегическая цель — это снизить, допустим, на 5% к 2040 году.
0: Угу.
1: То есть для этого нужны комплексные меры, конечно, учет, ну, в основном у нас получается, это у нас снизить курильщиков.
0: Угу. Ну, процент такой не огромный, но 5, да? Но в масштабах страны это серьезно, много, да, конечно. Это много. Ну, то есть, понимаете, такой трезвый взгляд, да, по нулям, вот как нам хотелось бы, не получится, но снижение на 5% к 40-му году — это такая вот большая, важная задача, системная работа уже, да, идет в этом направлении. Ну что, давайте какие-то, наверное, вот общие рекомендации тем, кто соберется бросать курить, друзья. Это хорошее решение. Последний день весны приходится на этот день, именно Всемирный день без табака, 31 мая. 1 июня – это первый день лета, первый день нового месяца. В этом году это еще и понедельник. Вот сразу три повода отказаться от табака, да? Кто-то ждет там Нового года, кто-то ждет там 1 числа, кто-то ждет понедельника. В этом году все вот эти замечательные даты совпадут 1 июня. Может быть, мы давайте как-то вот народ сориентируем, призовем, вот если вы ждали какого-то знака, или вам нужен был какой-то волшебный толчок, пусть наш эфир станет вот этим вот знаком, да, давайте бросать. Онлайн-марафоны, визит к специалистам, покупка, да, вот этих...
1: Своевременная диспансеризация, самое главное, там уже...
0: Вы поймете, что да, все уже, не так просто, да, и не проходит бесследно.
1: Там будет легче уже нам всем. Если все будут своевременно проходить диспансеризацию и обращаться вовремя к специалистам, кажется...
0: Ну, разумный человек поймет, пойдет, да. Ну, я нашла еще такие полезные советы для тех, кто решил бросить курить, как помочь самому себе. Во-первых, мы, конечно, всегда рекомендуем принимать такие важные решения и проходить эту процедуру отказа от табака под чутким оком медиков, специалистов, но есть еще вот такие простые рекомендации. Например, назначьте дату отказа от курения. Пусть вот как раз вот эта неделя тематическая отказа от табака станет этой датой. Убирайте триггеры, сигареты, зажигалки, пепельницы, все, что может напомнить вам об этой вредной привычке. Заменяйте ритуал, если руки привыкли что-то держать, берите четки, спиннер, гантели, стакан воды и так далее. Обращайтесь, конечно же, за помощью специалиста. Никотинзаменительная терапия тоже бывает, и в аптечных сетях она есть. Это пластыри, жвачки. Нужна консультация психолога и врача-психиатра-нарколога в наркологическом диспансере или в вашей районной больнице. Это будет больше шансов на успех. Есть, кстати, и бесплатная горячая федеральная линия помощи отказа от потребления табака. Ее номер 8 800 200 ровно 0. 200. Ну и, конечно, близких, родных подключайте, пусть они помогают, друзья, родные мотивируют вас, поддерживают, ну и старайтесь избегать ситуаций, из которых возникает тяга к курению. Например, не находитесь рядом с теми, кто курит. Отправляйтесь на спортивную площадку, на прогулку, в компании своих родных и близких проводите время в какой-то приятной атмосфере. Мы вот сегодня приятно поболтали с доктором. Доктор, вам спасибо. Если что-то дополнить в финале нашей радиопрограммы. Ну, как всегда, я думаю, что доктор должен обратиться к нашим радиослушателям. У вас есть возможность призвать всех встать на путь здорового образа жизни, отказа от табака.
1: Так, ну, во-первых, как еще раз повторюсь, Первое – это проходите вовремя диспансеризацию. Хотелось бы, чтобы все придерживались именно здорового образа жизни. Без никотина вы увидите, какой эффект. Намного лучше в трезвом состоянии. Мир лучше. Ну что, хочу пожелать, чтобы все нас услышали, на здоровье. Всех с праздником.
0: В религиозных моментах отношение к курению и потреблению других психоактивных веществ отрицательное. Да. И это порицается, кстати. Вот это важный момент.
1: То, что в республике насчет этого прям хорошо не работает.
0: То есть, получается, в нашем регионе меньше все-таки процентовка и вовлеченность в табак, в том числе, благодаря религиозным моментам. Очень хорошо. Очень здорово.
1: Хорошо помогают. Нам на руку.
0: Не в наших правилах, не в нашем менталитете вот эти вот вредные привычки, друзья. Поэтому давайте к своим корням правильным возвращаться, к здоровому образу жизни, беречь свое здоровье ради наших будущих поколений. Друзья, у нас сегодня побывал врач, психиатр-нарколог из Адыгейхабльской центральной районной больницы Нура Горжаноков. Спасибо большое, доктор. Друзья, будьте здоровы, отказывайтесь от табака, если вы ждали нужного подходящего момента или какого-то знака, пусть наш эфир станет этим знаком. Всем крепкого здоровья и до новых радиовстреч. До свидания.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Распространение ВИЧ-инфекции от матери к ребенку называется вертикальной передачей ВИЧ. В ваших интересах на ранних сроках беременности пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Современная медицина позволяет повысить шансы рождения здорового ребенка, но только ваше ответственное решение о родах является решающим. Вместе с врачами вы можете позаботиться о себе и ваших детях. Пройдите обследование на ВИЧ-инфекцию в начале беременности, и в случае необходимости помощь к вам придет. По заказу Министерства здравоохранения России.
3: СПИД-центр по новому адресу. Город Черкесск, проспект Ленина, 330А. Территория противотуберкулезного диспансера.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: В Зеленчукской 3 часа дня.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Командное первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет завершилось в Саратове. В составе сборной команды Северокавказского федерального округа выступили спортсмены из Карачаева-Черкесии, которые по итогам соревнований стали победителями турнира и завоевали золотые медали. Золотые медали командного первенства России завоевали наши земляки Дамир Хунов, Руслан Кишмахов, Шахмир Тюкеев и Ренат Лепшоков. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Наптугов, Руслан Кайчуев и Амит Айбазов. Руслан Хаджимустафов, наш земляк, стал бронзовым призером первенства Европы. В Болгарии, в городе Самоково, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-15. В составе сборной команды России на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шаов и Адемиркан Езаов. Чемпионат и первенство Европы по грэпплингу прошли в Ереване. В составе сборной России выступили спортсмены из нашей республики. Они показали достойные результаты на международной арене. Золото у Рамиля Жирова, категория Ю-17, 69 килограммов. Золото у Александра Папандопола, категория Ю-ветеран, 77 килограммов. Серебро завоевал Борис Байрамуков, категория Ю-17, 63 килограмма. Подготовкой спортсменов занимались Рустам Кемрюгов и Александр Папандопола. Поздравляем наших чемпионов, призеров и тренеров с отличным выступлением. В городе Сочи завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Спортсмены из Карачаева-Черкесии достойно представили республику и показали отличные результаты. Серебро завоевал Замир Джукаев, панкратион традиционный, бронза у Ислама Бесилова, панкратион классический, тренеры Вячеслав Яковлев и Мурат Эркенов. В Карачаево-Черкесии построят 4 умные спортивные площадки. Соответствующее постановление приняло правительство Карачаево-Черкесии. Новые спортсооружения появятся в 4 населенных пунктах – Псыже, Кызыл-Юрте, Эркен-Халке и Садовом. Каждая стройплощадка займет 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. В Черкесске прошли межрегиональные сборы по карате. Мастер-класс для участников провел полномочный представитель Федерации Кюкюсинкай по Южному и Северокавказскому округам Алексей Бахтуров. Спортсмены из разных регионов отрабатывали технику, удары и дистанцию под руководством опытного мастера. Спортсмены получили бесценный опыт, который может дать только встреча на татами. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс. Два формата участия – однодневный и двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». Своих не бросаем. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке в Старобельске. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поручил министру строительства и ЖКХ региона Рашиду Узденову выехать в Старобельск для оценки масштаба разрушений после атаки на педагогический колледж и определения объема восстановительных работ. Необходимые средства и силы будут предусмотрены. Такое решение было принято на оперативном совещании главы региона с председателем правительства республики. Рашид Тимрезов отметил, что президент России Владимир Путин дал жесткую оценку теракта по педагогическому колледжу. Удар по Старобельску подтверждает террористический и неонацистский характер киевского режима. Еще раз глава региона выразил соболезнования семьям погибших. «Мы готовы оказать всяческую поддержку пострадавшим, прежде всего детям». Карачаево-Черкесия возьмет на себя восстановление объектов, подвергшихся террористической атаке, отметил Тимрезов. В Карачаево-Черкесии почтили память погибших в результате террористического акта в Старобельском муниципальном округе ЛНР. У педагогического колледжа имени Хабекова в Черкесске был установлен памятный баннер, состоялось возложение цветов. Почтить память погибших и выразить поддержку жителям Старобельска пришли представители органов власти, педагоги, студенты, трудовые коллективы, молодежные организации и жители республиканской столицы. Память погибших почтили минутой молчания. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям при главе республики Рашиде Тимрезове из Усть-Джигутинского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО. Коллектив и учащиеся второй школы райцентра собрали медикаменты, сладости, чай, предметы личной гигиены, продукты питания длительного хранения. Ранее в военные госпитали и военнослужащим, находящимся в зоне СВО, отправили более 40 комплектов постельных принадлежностей, подготовленных сотрудниками джигутинского предприятия «Селена». Также накануне воспитанники спортивной школы «Победа» собрали 5 тонн питьевой воды и продукты питания длительного хранения, предметы первой необходимости и маскировочные сети. Груз уже доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. В администрации Джигутинского района состоялось награждение участника специальной военной операции Александра Лапунова медалью «За храбрость второй степени». Он удостоен награды за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. В настоящее время Александр находится на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии, где ему оказывается необходимая помощь для скорейшей адаптации к мирной жизни. Семьи участников СВО из Карачаево-Черкесии отправились в железнодорожный тур по Государевой дороге по маршруту Москва-Санкт-Петербург-Великий Новгород. Проект «Своих не бросаем» реализуется российскими железными дорогами совместно с Фондом «Защитники Отечества» при участии Минобороны России. При поддержке правительства Карачаево-Черкесии в поездку отправились 7 членов семьи участников СВО. Для них организованы путешествия в поездах-отелях и экскурсии, культурная программа и сопровождение специалистов. Проект направлен на поддержку семей защитников и сохранение исторической памяти. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия». «Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888. 265 888.

0: в Зеленчукской, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан стал лидером среди субъектов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно при помощи фитомелиоративных мер в республике удается закреплять пески на площади от 4 до 6 тысяч гектаров. В текущем году регион направил на конкурсный отбор в Минсельхоз России 95 проектов по мелиорации, в том числе 63 по фитомелиоративным и культуротехническим мероприятиям с охватом более 12 тысяч гектаров земель. Ингушетия. За последние 6 лет на развитие сельских территорий в Ингушетии направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Улучшены жилищные условия 204 семей. Реализовано 139 проектов по благоустройству. Проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61 километра. В 7 селах региона построены социально значимые объекты, в том числе детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки и очистные сооружения. В настоящее время в рамках госпрограммы ведется строительство школы-интерната на 120 мест в сельском поселении Галашки. Кабардино-Балкария. В ходе рабочей поездки в Нальчик полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка провел двустороннюю встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Обсуждали вопросы общественно-политической обстановки в субъекте, а также реализацию стратегических задач в области социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Так, с начала года индекс промышленного производства в регионе составил 109%. В сельском хозяйстве рост на 4%. Доходы республиканской казны увеличились на 8%. Республика принимает участие в реализации мероприятий по 12 национальным проектам, на реализацию которых направлены 14 миллиардов 300 миллионов рублей, более 11 миллиардов из которых – средства федерального бюджета. Запланировано строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство более 140 объектов. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в Тиберде с 15 по 19 июля пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В них примут участие 140 человек. Это 7 команд из каждого региона Северного Кавказа. В течение нескольких соревновательных дней участникам предстоит преодолеть сложные этапы и дистанции, максимально приближенные к реальным экстремальным ситуациям. Включены этапы комбинированная пожарная эстафета, спасательные работы на акватории, маршрут выживания. Главная цель соревнований – формирование практических навыков, которые помогут участникам в критических ситуациях сохранить собственную жизнь и спасти окружающих. Северная Осетия. В Северной Осетии на благоустройство общественных территорий в текущем году предусмотрено более 431 миллиона рублей. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе, где обновят 18 общественных зон, остальные – в районах республики. Всего благоустройству подлежит 41 общественная территория. Ставропольский край. Более 10,5 миллиардов рублей инвестиций внесут новые проекты в экономику Ставрополья. Будет дополнительно создано свыше 600 рабочих мест. Так, в Георгиевском округе появится инновационный ветеринарно-образовательный центр и завод по розливу питьевой воды и производству безалкогольных напитков. В краевой столице до 2030 года планируется создать туристско-развлекательное гастрономическое пространство с магазинами и точками общественного питания. Чечня. Институт исламских наук Даруль-Хадис вместимостью 500 человек открыли в Грозном. Религиозный объект назван в честь матери бизнесмена Микаила Гуцериева Марем Ахильговой. Здесь будут изучать исламское право, арабский язык, коранические дисциплины, тафсир и хадисоведение. Строительство велось за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8 928 657 16 21 и 8 878 2 21 83 32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь. На русском честное слово.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: преградной 17.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса обгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
2: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Командное первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет завершилось в Саратове. В составе сборной команды Северокавказского федерального округа выступили спортсмены из Карачаева-Черкесии, которые по итогам соревнований стали победителями турнира и завоевали золотые медали. Золотые медали командного первенства России завоевали наши земляки Дамир Хунов, Руслан Кишмахов, Шахмир Тюкеев и Ренат Лепшоков. Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Наптугов, Руслан Кайчуев и Амид Айбазов. Руслан Хаджимустафов, наш земляк, стал бронзовым призером первенства Европы. В Болгарии, в городе Самоково, прошло первенство Европы по вольной борьбе Ю-15. В составе сборной команды России на первенстве выступил наш земляк Аслан Хаджимустафов. Он завоевал бронзовую медаль соревнований. На первенстве Аслан провел 4 поединка в весовой категории до 75 килограммов и в трех одержал победу. Тренеры Азамат Шаов и Адемиркан Езаов. Чемпионат и первенство Европы по грэпплингу прошли в Ереване. В составе сборной России выступили спортсмены из нашей республики. Они показали достойные результаты на международной арене. Золото у Рамиля Жирова, категория Ю-17, 69 килограммов. Золото у Александра Папандопола, категория Ю-ветеран, 77 килограммов. Серебро завоевал Борис Байрамуков, категория Ю-17, 63 килограмма. Подготовкой спортсменов занимались Рустам Кемрюгов и Александр Папандопола. Поздравляем наших чемпионов, призеров и тренеров с отличным выступлением. В городе Сочи завершился чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплине панкратион. Спортсмены из Карачаева-Черкесии достойно представили республику и показали отличные результаты. Серебро завоевал Замир Джукаев, панкратион традиционный, бронза у Ислама Бесилова, панкратион классический, тренеры Вячеслав Яковлев и Мурат Эркенов. В Карачаево-Черкесии построят 4 умные спортивные площадки. Соответствующее постановление приняло правительство Карачаево-Черкесии. Новые спортсооружения появятся в 4 населенных пунктах – Псыже, Кызыл-Юрте, Эркен-Халке и Садовом. Каждая стройплощадка займет 1000 квадратных метров и будет включать зону для игровых видов спорта размером 32 на 19 метров и площадку для воркаута. В Черкесске прошли межрегиональные сборы по карате. Мастер-класс для участников провел полномочный представитель Федерации Кюкюсинкай по Южному и Северокавказскому округам Алексей Бахтуров. Спортсмены из разных регионов отрабатывали технику, удары и дистанцию под руководством опытного мастера. Спортсмены получили бесценный опыт, который может дать только встреча на татами. На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 26 по 28 июня пройдет фестиваль бега «Архыз Wild Trail». Организаторы предлагают спортсменам более 230 километров горных трасс, два формата участия – однодневный и двухдневный, 6 дистанций разного уровня сложности, а также 2 детских старта. Все маршруты пройдут через природные достопримечательности региона с видами на горные хребты, альпийские луга, озера и долины рек. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный завтра, ты то вот такие глаза.
2: Эй, сам женись, если она тебе так нравится.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса замеса отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: тебя.
1: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
2: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
3: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: В Домбае 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. В Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 880.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью +7, днем до +17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью +4, днем до +15, пасмурно, дожди. В Домбае 0, +5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе +2, +10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: судьбы.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 00 23. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44. Завод «Бетонтех». Производство бетонных смесей высокого класса. Широкий ассортимент марок бетонов в строгих пропорциях в соответствии с нормами ГОСТ. Автоматизация процесса, замес отгрузки. Собственная лаборатория – это гарантия прочности и долговечности любого строительного объекта. Принимаем заказы на любой объем. Индивидуальный подбор смесей. «Бетонтех». Качество и надежность на долгие десятилетия. Наш адрес – город Черкесск, улица Даватора, 71Т. Телефон 8-928-186-09-99.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888. 265 888.

0: Преградной, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 104.5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью +7, днем до +17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью +4, днем до +15, пасмурно, дожди. В Домбае 0, +5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе +2, +10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто.

ритуальными пирогами служили многослойные пироги хычин, кырым, хычин с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, кут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра, из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

0: В Домбае 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Дагестан стал лидером среди субъектов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно при помощи фитомелиоративных мер в республике удается закреплять пески на площади от 4 до 6 тысяч гектаров. В текущем году регион направил на конкурсный отбор в Минсельхоз России 95 проектов по мелиорации, в том числе 63 по фитомелиоративным и культуротехническим мероприятиям с охватом более 12 тысяч гектаров земель. Ингушетия. За последние 6 лет на развитие сельских территорий в Ингушетии направлено 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Улучшены жилищные условия 204 семей. Реализовано 139 проектов по благоустройству. Проведена реконструкция 10 автомобильных дорог общей протяженностью более 61 километра. В 7 селах региона построены социально значимые объекты, в том числе детские сады, дома культуры, ФАПы, спортивные площадки и очистные сооружения. В настоящее время в рамках госпрограммы ведется строительство школы-интерната на 120 мест в сельском поселении Галашки. Кабардино-Балкария. В ходе рабочей поездки в Нальчик полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка провел двустороннюю встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Обсуждали вопросы общественно-политической обстановки в субъекте, а также реализацию стратегических задач в области социально-экономического развития Кабардино-Балкарии. Так, с начала года индекс промышленного производства в регионе составил 109%. В сельском хозяйстве рост на 4%. Доходы республиканской казны увеличились на 8%. Республика принимает участие в реализации мероприятий по 12 национальным проектам, на реализацию которых направлены 14 миллиардов 300 миллионов рублей, более 11 миллиардов из которых – средства федерального бюджета. Запланировано строительство, реконструкция, ремонт и благоустройство более 140 объектов. Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии в Тиберде с 15 по 19 июля пройдут межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В них примут участие 140 человек. Это 7 команд из каждого региона Северного Кавказа. В течение нескольких соревновательных дней участникам предстоит преодолеть сложные этапы и дистанции, максимально приближенные к реальным экстремальным ситуациям. Включены этапы комбинированная пожарная эстафета, спасательные работы на акватории, маршрут выживания. Главная цель соревнований – формирование практических навыков, которые помогут участникам в критических ситуациях сохранить собственную жизнь и спасти окружающих. Северная Осетия. В Северной Осетии на благоустройство общественных территорий в текущем году предусмотрено более 431 миллиона рублей. Значительная часть работ запланирована во Владикавказе, где обновят 18 общественных зон, остальные – в районах республики. Всего благоустройству подлежит 41 общественная территория. Ставропольский край. Более 10,5 миллиардов рублей инвестиций внесут новые проекты в экономику Ставрополья. Будет дополнительно создано свыше 600 рабочих мест. Так, в Георгиевском округе появится инновационный ветеринарно-образовательный центр и завод по розливу питьевой воды и производству безалкогольных напитков. В краевой столице до 2030 года планируется создать туристско-развлекательное гастрономическое пространство с магазинами и точками общественного питания. Чечня. Институт исламских наук Даруль-Хадис вместимостью 500 человек открыли в Грозном. Религиозный объект назван в честь матери бизнесмена Микаила Гуцериева, Марем Ахильговой. Здесь будут изучать исламское право, арабский язык, коранические дисциплины, тафсир и хадисоведение. Строительство велось за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 800.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 30 мая в Черкесске ночью плюс 7, днем до плюс 17, пасмурно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 4, днем до плюс 15, пасмурно, дожди. В Домбае 0 плюс 5 градусов, пасмурно, сильный дождь, возможно, со снегом. В Архызе плюс 2, плюс 10 градусов, пасмурно, снег с дождем. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19. Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8-988-613-95-44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

свет. Воздух любви смешался с запахом секрета.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Пятерочки 5». Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Учкикени 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и дворца культуры, строительство новых объектов, обновление общественного транспорта, участие города в нацпроектах и федеральных программах. Особым приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Тимрезов отметил необходимость дальнейшего благоустройства микрорайонов, создания новых общественных пространств, повышения доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал муниципальную власть быть ближе всех к людям и оперативно реагировать на их обращения. Глава региона провел рабочую встречу с председателем Думы Черкесска Валерием Дедуком и мэром республиканской столицы Алексеем Баскаевым. Наметил основные задачи на предстоящий период с учетом реализации поручений президента и мнений горожан. Первое и самое важное – держать в фокусе постоянного внимания поддержку военнослужащих и их семей, многодетные семьи и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Далее – задачи социально-экономического блока. Договорились о дальнейшем наращивании экономического потенциала, адресной работе с бизнесом. В центре внимания городских властей должны оставаться обращения граждан по насущным проблемам – благоустройство дворов, дорог, работа ЖКХ, общественный транспорт, вывоз мусора. Нужны как новые решения, так и совершенствование действующих механизмов. Черкесске планируют приобрести еще 7 современных автобусов по госпрограмме развития транспортной системы. Новый транспорт будет соответствовать всем требованиям комфорта, безопасности и экологичности. Всего за последние 4 года на городские маршруты уже вышли 45 современных вместительных автобусов. Также в городе в прошлом году отремонтировали 5 километров дорог и 12 участков тротуаров. В этом году планируется обновить еще 7 километров городских дорог. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: дорого.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Архызе 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии принял участие в отчете мэра Черкесска Алексея Баскаева об итогах работы городской администрации за прошлый год. Черкесск сохраняет устойчивые темпы социально-экономического развития, растет число субъектов, предпринимательства и собственные доходы бюджета. Среди ключевых результатов – реализация масштабных проектов по благоустройству общественных пространств и дворов, капитальный ремонт школ, детсадов и Дворца культуры, строительство новых